Это отсутствие мы построим конфедерации по группе такая. Нам перепадают французские ракеты, всегда кому-нибудь торгать. Мы запили гулять.